0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.